Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили, сколько ран

мы напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный.

привязав к земной телесной жизни, но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою, коль вышел на бой,

а позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной препоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение, нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся.

места, где наши встретились пути. В дальневосточном автобатальоне, хоть я о нем не часто вспоминал, других друзей мне встретилось немало, но я их с легким сердцем

Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, сэ-ля-ви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть в войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране. Не оттого ль мы все в бедах, что утопаем во грехах, а в победителей все метим?

смилуй веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмилуй веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

К Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на тел повах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я, Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призрена мей помилуй мя, яко единород и нищий есмь аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишись нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господне, сядни живота моего. Зрите ми красоту Господню и посещайте храм святый Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глаз мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду, не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможи мне, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, весыны Божии, принесите, Господи, весыны овны, принесите, Господи, веславую честь, принесите, Господи, веславу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии. Глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские. И истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень свершающий елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царю век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня си, и не возвеселилась и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня си. Господи, возвел си от ада душу мою, спасал меня си от нисходящих врагов. Пойте, Господи, вы преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер утворится плач, и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите ми во истление. Еда исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи, Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъяти мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Божий истины. Возненавидел иси и хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражей. Поставил иси на пространни нозе мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю. Смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании. Изнеможен нищетою крепость моя и кости моя сметошася. От всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им в купе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, и уже скрылось и боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излише творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни иже оставившися беззакония и иже прикрившися греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к Нему не приближатся. Ты си прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя. Вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на Тя очи мои. Не будете я, как конь и меск, им же не есть разума, броздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши их, и несен достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився. И множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благие Господи. Ниже да рекут в руки наша пришелый сии нам преданный сии. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благий Господи. За нежей согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты, боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафи святому преподобному Пимену Великому. Избранные угодниче Христовы предивные чудотворче преподобни отче Пимене, подвиги твоими ангелы возвеселивы, и человеки многие из глубины греховные возведы, прославляюще прославшего тебя Господа, хвалебное сие пение приносим тебе недостойнее. Ты же предстояв в сонме праведных престолов Вседержителя, призри милостивым твоим оком на нас любовью зовущих ти. Радуйся, преподобнее отче Пимене, молитвенничая о душах наших. Ангелоподобное житие возлюбив преподобнее, матерь и дом, и вся стяжание твое оставил еси, и вкупе с двема братома твоима, мира бегая, воедину от обителей великие пустыни египетские вселился еси, тем же зряще твоего духа горение, и братьей твоих юных ко Христу прилежание, с радостью тебе вопием. Радуйся из детска ум и душу твою Господеви предавай, радуйся от юности плоть твою чисту соблюды. Радуйся Господа всем сердцем твоим возлюбивый, радуйся любовью к тому и юных братьей твоих воспламенивый. Радуйся любви ради ко Господу дом отеческий оставивый, радуйся от соблазнов мира и братью твою избавивый. Радуйся верою и любовью из млада украшенный, радуйся многими слезами и воздыханьми очищенный. Радуйся в слабом телеси, велию силу душевную явивый, радуйся во Христе Иисусе, все радование твое положивый, радуйся рассуждение даром почтенный, радуйся смирением на высоту вознесенный, радуйся преподобнее отче Пимене, молитвенничая о душах наших. Видя Матерь Твою естественную к чадам любовью подвязаему, и к месту обиталища Твоего пришедшу, не восхотел еси приять ее, проразумел бы еси, яко смысле ее матери в душу внидут и желания скорогибнущие, жизни мирские, тем же в убозе келье с братью Твою затворился еси, наставляя единого Господа любите, и того ради вся земная соузы и сладости презирать и вопиющее ему Аллилуйя. Разум имея Богом просвященный, скорби матери Твоя исцелил еси Отче наш, егда бо плачущий у двери келии Твоей речети, хочу видеть и вас, возлюбленная чада моя, вопросил еси, сдели хочешь и видите нас, или во оном будущем веце, тем же сладостными словесы твоими научена бывши, несомненную веру и надежду вечной жизни в сердце своем прият, и с радостью в дом свое тыде восхваляющий тя сице. Радуйся, земную любовь победивый, да небесную приумножиши, радуйся, отверги временное, да вечное приобрящиши, радуйся юным братьям твоим образ совершенного отречения явивый, радуйся и матерь твою надеждою вечных благ возвеселивый, радуйся ради бисера Христова, вся красная мира сего презревый, радуйся возлюбите паче Христа никого же восхотевый, радуйся, яко Христа возлюбив, и Матерь Твою, святою любовью возлюбил еси. Радуйся, яко плотское желание из сердца исторгнул, душу Твою за братью положил еси. Радуйся, рабе, Господа Твоего возвеселивый. Радуйся того возлюбите и нас научаяй. Радуйся пустыне благоуханной крине. Радуйся Царствие Небесного Сыне. Радуйся, преподобнее отче Пимене, молитвенничая о душах наших. Силою Божию храним и укрепляем, от силы в силу восходил еси преподобнее, и благодатных даров от Господа сподобился еси, якоже и единым точию словом бесы устрашати, и прикосновением руки Твоя, недужные от одра болезни воздвизати, я же видящий все люди прославиша Бога, дивного во святых, вопиющий Ему Аллилуйя, имея невозвратное к небеси устремление преподобнее, безмолвие паче всего возлюбил еси, тем же и князя некоего грядуща к тебе не восхотел еси приятие, боясь всеть гордыни в пасти,
то лице глубине рассуждения Твоего удивляющийся, и высоту смирения Твоего прославляющее, усердно величаем Тя. Радуйся, иноки преподобные, смирению научивый, радуйся и нам немощным сей путь законоположивый, радуйся, яко истинное смиренно мудрее в душе стяжал еси, радуйся сию, бо добродетель, яко зеницу ока сохранить его желал еси, радуйся искушение гордыни от ног твоих отразивый, радуйся единого Бога бояйся и тому единому послуживый, радуйся смирением твоим, дьявола победивый, радуйся смирением дух твой на высоте утверди.

и лицезрением великих угодников Божиих наслаждаясь, яко пчела мед добродетелей от них собирал еси, радуясь и поя Богу, аллилуйя. Слышаша ближние и дальние богоугодное житие Твое преподобнее, и к потоку сладостному богодухновенных словес Твоих во множестве притекающее с весельем зваху Тебе. Радуйся, Отче наш преславный, радуйся, пастырю наш предобрый, радуйся, наставниче наш, Богом наученный, радуйся, добродетели всякие правило, радуйся, яко поправ еси вся козни дьявола, радуйся, яко презрел еси того искушения, радуйся, стяжал бы еси велико Господу дерзновение, радуйся молитвою, бо Твоею сотворил еси великие силы и исцеления, радуйся благочестивым житием Твоим, многие приведи и ко спасению, радуйся богоугодными словесы Твоими, указавы к небеси вернейший путь восхождения, радуйся громе дьявола устрашаяй, радуйся, яко свирель Духа Святаго, слух верных услаждаяй, радуйся преподобне Отче Пимене, молитвенниче о душах наших. Боже, яко грешнику милосердия непрестанно помышляя преподобне, иноку некоему вопросившу тя, что сотворю, грех брата моего видел, обличу ли того, кротце отвещал еси, аще покрыши грех брата твоего, и Христос в день судный покрыет твоя согрешения, да воспоеше ему вовеки, аллилуйя. Видел благочестивого Феодосия в одежде простого воина, пришедшего к тебе преподобне, и ясти просяща, сухий хлеб с водою и солью тому подал еси, и паче царских брашен сладчайший тому показася, царю же осем дивящийся, яко мудрый учитель рекал еси, слузи твои без молитвы и с празднословием уготовляют брашна твоя, мы же вся творим с благословения Божия, ведущего бы силу молитвы твоя, дерзаем вопити тебе. Радуйся, угодниче Божий, дерзновенную молитвою твоею чудеса творяй, радуйся чудесы твоими, веру Христову прославляй, радуйся благословением твоим, хлеб сухий с водою, сладчайше царских ястей соделавы, радуйся вся творить из благословения Божия заповедавы, радуйся горесть жития, молитвою услаждать и научаяй, радуйся во едином Бозе, всю сладость жития полагать и вразумляяй, радуйся богатящаяся к воздержанию призываяй, радуйся алчущие и убогие на Господа возлагать и печаль укрепляяй, радуйся веселящихся вразумителю, радуйся плачущих утешителю, радуйся унывающих и отчаянных восстание, радуйся всем нам благое упование, радуйся преподобне Отче Пимене, молитвенниче о душах наших. Проповедник смирения и неосуждения согрешающим был еси Отче, инока бо некоего о брате своем соблазняющеся, и сего ради отыти из обители хотящего, первее убо вопросил еси, аще своима очима видя того согрешающа, послежде взем от земли мал сучец, рекл еси, помысли, яко греси брата твоего сучец суть, твои же, яко бервно, да не имаше отнюдь, блазнитеся, но во смирении воспоеши Богу, аллилуйя. Воссиял еси в пустыне, Отче наш, яко же светило многосветлое, тьму неведения и уныния от приходящих к Тебе отгоняя, и вся увещевая плоть духове покоряти, и невозвратным помыслом Христу работати, сего ради прими от нас похвалы сия. Радуйся восстание плоти страхом Божиим обуздавы, радуйся дух Твой, владыку над страстьми поставивы, радуйся бесовские искушения и прилоги далече от себе отгнавы, радуйся душу Твою непорочную Христу соблюды, радуйся ум Твой, от скверных и хульных помыслов очистивы, радуйся на высоту бесстрашного.

Радуйся любов'ю Твоєю вся покриваяй, радуйся не осуждайте ближнього і нас научаяй, радуйся милосердієм Твоїм на покаяння подвізаяй, радуйся нікого же приходящого к Тебе вон ізгоняяй, радуйся чистоти сердечне зерцало, радуйся всепрощення неоскудное сокровище, радуйся преподобні очі пімені, молитвенніче о душах наших. Хотя правый путь покаяния показать и учил еси преподобнее, яко не в числе дни, не во множестве дел спасения, но во истине от греха отвращений, тем же некоему брату вопросившему, аще довлеет ми 3 лета на покаяние, отвещал еси, яко аще покаешися от всего сердца твоего, и к тому не согрешать и произволение имаши, и в 3 дни покаяние Твое примет Бог, тем же и мы благосердие Того славяще поем Ему Аллилуйя. Дивно бяше житие Твое преподобне, не дал бы еси николи же душе Твоей уныния сном воздремати, но по вся дни навязчие подвиги простирался еси, притчу оную воспоминая, кипящую сосуду не коснется муха, их даже остудится сосуд, вся цей гаді в ниду твонь, сице инока нерадивого удобно не звагает враг, горящему же духом и труждающемуся никак уже приблизитися может, сего ради усердно зовем ти. Радуйся светильниче молитвы не угасающей, радуйся источниче слез пресно текущей,

житий образ всем себе показавы, радуйся в уединении и затворе, як уже звезда мира вивосиявы, радуйся постом и воздержанием плоть твою духови покоривы, радуйся колено твоя отстояний и поклонов, неисцельными язвами покривы, радуйся сердца боунылых, житием твоим на подвиги возбуждаются, радуйся руце бо и нерадивых, на дело не устремляются, радуйся рабе Господень верный, радуйся угодниче того нелицемерный, радуйся преподобне отче пимене, молитвенниче о душах наших. Странно бо видите, как о великий подвижник, николи же себе пощадивый, о слабо немощным и новоначальным являше, вопрошен бо быв, как оподобает поститися, заповедано всяк день мало вкушати, средний путь царский указуя, яко удобнейший, им же и самого ждения отсекается, и ум не возносится, беспреткновенно пая Богу, аллилуйя. Весь бы веси в Бозе преподобне, умиленным сердцем и сокрушенную душею тому всегда предстоя, и духовное чадо твое научая, от житейских попечений, мирские суеты и славы удалятися, смирение же и самоукорение в себе храните, и так удар умиления стяжати, сия слышавшие от жития твоего, тем же поучающийся, восхваляем тя сицем. Радуйся вся оставивый до Христа приобрящиши, радуйся нечесожи и мевый да всеми обладаеши, радуйся в рубище походивый да в одежду царствия облечешися, радуйся всякий вид пищи презревый да райские сладости насытишися, радуйся отречением земных вещей небесной стяжавый, радуйся вместо временных благ вечной улучивый, радуйся, яко на земли еще живы, помыслом твоим непрестанно на небеси пребывал еси, радуйся, яко при выспрене созерцая и со ангелы общаяся, самоукорение в себе сохранил еси, радуйся, яко Богом и человеки прославляем, не во что же себе вменял еси, радуйся, яко уничижив себе, славу вечную наследовал еси, радуйся мира горнего жителю, радуйся Христов сонаследниче, радуйся преподобне отче пимене, молитвенниче о душах наших. Вся помыслы к Богу возводите учил еси преподобне, того ради его прошен быв, что потребнейше есть ко спасению, глаголати или молчати, отвещал еси, яко обоя равно достохвально, а ще Бога ради совершаются, глаголой бо ради Бога, Слово Божие возвещает, Бога прославляет, или ближнего ко спасению наставляет, молчай же ради Бога, в молчании у стены помыслов, умом и сердцем вопиет, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, тем же почимся и глаголать, и молчать ради Бога, да сподобимся со ангелы петь, аллилуйя. Ведь я Богом умудренный был, если преподобне вся научая, храмину духовного жития на основании смирения созидати, верою, надеждой и любовью утверждати, подвигами молитвы, слезами и воздыханьми на высоту возводите, и яко кровом, преданием себе волю Божию покрывати, тем же и нам силу и мудрость к всему строению стяжати, Господа умоли, Отче наш, да сия похвалы принесем ти. Радуйся, сердце твое, в обитель Духа Святаго уготовавый, радуйся всесовершенною любовью ко Господу тую красивый, радуйся непрестающими покаяния слезами ю омывый, радуйся из глубины воздыханьми тую облагоухавый, радуйся многими добродетелями душу твою обогативый, радуйся вся плевелы страстей, всеконечне искоренивый, радуйся, яко чистым сердцем Бога зреть исподобился еси, радуйся, яко бесстрастным умом на высоту воспарил еси, радуйся, ангеле, на земли с человеки поживый, радуйся, человече Божий, ангельски тому послуживый, радуйся венцем славы от Господа увенчанный,
радуйся, предстателю от Бога нам дарованный, радуйся, преподобні очі пімені, молитвенніче о душах наших, спасіння всім іщай преподобні, при світі ранекого гнівлівого вразумів єсі, той бо не радіння іноко видя, абіє гневом возгорєвся, і в соборі образ монашеський стех совлече, ти же як отец чадом, терпенням і любов'ю исправляти согрішающие тому повелел єсі, вся подвязая Богу петь, аллилуйя, Царя Небесного Господа Иисуса, кротости подражая, добром зло побеждал еси Отче наш, старец бо некий, Его же духовные чада оставльше, Тебе последовавша, завистью уязвляем поношаше тя, Ты же с дары пришел еси к тому, и многое время пред дверьми Его стоял еси, зной дневный кротце претерпевая, донди же старец оный умилився сердцем, в обзание мира даде тебе, и от того часа бысь друг твой искренний, таковую на дьявола победу твою празднующе тебе вопием. Радуйся кроткому Иисусу подражавый, радуйся того благодатию незлобе стяжавый, радуйся землю, бо кротких наследовал еси, радуйся сердца, бо многих, кротостью к себе привлекал еси, радуйся, яко дьяволю злобу незлобием победил еси, радуйся, яко того коварство простотою упразднил еси, радуйся незлобием твоим, врага в брата обративый, радуйся того покаянием Христа возвеселивый, радуйся, яко миротворец, Сын Божий нареченный, радуйся смирение ради, самим Господом возвеличенный, радуйся, яко врага своего возлюбил еси, радуйся, яко незлобию и любви и нас научил еси, радуйся, преподобне отче пимене, молитвенниче о душах наших. Пений ангельских наслаждаешься на небеси, преподобне, ибо на земли не трубил еси пред собою, и премногое откровение в душе своей таил еси, всем смиренно глаголя, яко аз от нижних есмь и точью страсти немощи моя исповем, тем же ныне со ангелы и святыми поеши Богу, аллилуйя. Свет небесный еще на земли живы, зреть исподобился еси преподобне, плоть бо твою постом утончив, и ум твой легок на молитвенное делание сотворил. Иногда убо в райских селениях со ангелы и святыми суща, иногда же на Голгофе у креста Господня плачуща, и пречистой язвы и голубызающе зрелыйся себе в видении, тем убо светом озаритеся и нам, и спроси угодниче Христов, да принесем ти похвалыся я. Радуйся тайн Божиих зрителю, радуйся святых Его купножителю, радуйся умносердечною молитвою Господа в сердце твоем стяжавый, радуйся на святой Голгофе мысленно тому предстоявый, радуйся к животворящему Его кресту духовно припадовый, радуйся пречистой язвы Его умильно лобызавый, радуйся любовь бо Божия в сердце твоей злияся, радуйся печаль бо земная далече от тебе отгнася, радуйся со Иосифом бо и Никодимом, Господа твоего мысленно во гробе полагал еси, радуйся с мироносицами бо воскресшего радостно сретал еси, радуйся уме зряй Бога, радуйся во плоти Серафиме, радуйся преподобне отче пимене, молитвенниче о душах наших. Благодатью от Бога почтенный, болящий исцеляти, демонов прогоняти, сердце твое сокрушенное, смиренно соблю еси, отче наш, во огонь, бо вечный, сатаною ввержену, быти себе достойно вменял еси, тем же и нас, добродетели лишенных и молитвы не стяжавших, паче же фарисея возносящихся, твоею молитвою исцели, да в сокрушении поживше, купно с тобою, Господи, ви воспоем, аллилуйя. Поюще твое ангелоподобное житие, восхваляем тя, преподобне отче пимене, в юности бо был еси образ жития юношем, в мужестве правило веры мужем,
старости учитель старцев, нам же всем и всегда молитвенник и предстатель, всего ради вопием ти. Радуйся из млада всем сердцем Христа возлюбивый, радуйся от юности тому послуживый, радуйся любви ради Его в пустыню вселивайся, радуйся того ради от мира удаливайся, радуйся молчание возлюбивый, да со Господом вечно беседуешь и, радуйся плоть твою страху Божию пригвоздивый, да дьяволу не послужишь и, радуйся велий пост на себе возложивый, да единого Христа насладишися, радуйся всякие лишения претерпевый, да Христа не лишишися, радуйся сердце твое сосуд благодати сотворивый, радуйся и тело твое бесстрастием украсивый, радуйся дьявола посрамление, радуйся церкви святей похвало, радуйся преподобнее отче пимене, молитвенниче о душах наших. О преподобнее и богоносне отче наш пимене, призри на нас немощных, во многие согрешения повсядни впадающих, и богоприятным твоим ходатайством избави нас от всякого искушения противника, и страх Божий всели в сердца наша, да в добродетели и во смирении пожившее веце сем, блаженные оные жизни сподобимся, и со всеми в радости нескончаемой воспоем «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». О преподобней богоносне отче наш пимене, призри на нас немощных, во многие согрешения повсядни впадающих, и богоприятным твоим ходатайством избави нас от всякого искушения противника, и страх Божий всели в сердца наша, да в добродетели и во смирении пожившее веце сем, блаженные оные жизни сподобимся, и со всеми в радости нескончаемой воспоем «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». О преподобней богоносне отче наш пимене, призри на нас немощных, во многие согрешения повсядни впадающих, и богоприятным твоим ходатайством избави нас от всякого искушения противника, и страх Божий всели в сердца наша, да в добродетели и во смирении поживше, в веце сем, блаженные оные жизни сподобимся, и со всеми в радости нескончаемой воспоем «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Ангелоподобное житие возлюбив преподобнее, матерь и дом, и вся стяжание твоя оставил еси, и вкупе с двема братома твоима, мира бегая, воедино от обителей великие пустыни египетские вселился еси, тем же зряще твоего духа горение, и братьей твоих юных ко Христу прилежание, с радостью тебе вопием. Радуйся из детска ум и душу твою Господеве предавай, радуйся от юности плоть твою чисту соблюды, радуйся Господа всем сердцем твоим возлюбивый, радуйся любовью к тому и юных братьей твоих воспламенивый, радуйся любви ради ко Господу дом отеческий оставивый, радуйся от соблазнов мира и братью твою избавивый, радуйся верою и любовью из млада украшенный, радуйся многими слезами и воздыханьми очищенный, радуйся в слабом телеси, велию силу душевную явивый, радуйся во Христе Иисусе, все радование Твое положивый, радуйся рассуждение даром почтенный, радуйся смирением на высоту вознесенный, радуйся преподобне отче пимене, молитвенниче о душах наших. Избранный угодниче Христовы предивный чудотворче, преподобне отче пимене, подвиги твоими ангелы возвеселивый, и человеки многие из глубины греховные возведы, прославляющие прославшего тя Господа, хвалебное сие пение приносим ти недостойней, ты же предстоя в сонме праведных престолу Вседержителя, призри милостивым твоим оком на нас любовью зовущих ти. Радуйся преподобнее отче пимене, молитвенниче о душах наших. О, дивный угодниче, преподобне отче наш пимене, недоумеем мы грешни подолгу восхвалите тя,
был бы еси монахов образ, исцелений податель, пустыни житель, безмолвия рачитель, страстей искоренитель и всякие добродетели учитель, сего ради умильно к тебе припадаем и смиренно просим, от сокровищницы твоя подачь и нашему убожеству, смирением твоим нашу гордыню низложи, бесстрастием наши страсти попали, бодрствованием дух лености от нас отжени, слезными токи наши нечувствия пробуди, бдением от нерадения нас восстави, молитвами в нас пламень молитвы возжги, любовью нас братолюбны сотвори, подашь же нам дух кротости и смирения, дух чистоты и благочестия, от страстей убо нас освободи и ко истинному покаянию приведи, ты бо во уме твоем непрестанно имел еси, на кресте распятого за нас Сына Божия, того свачайшее имя во уме и сердце непрестанно иметь и нам окаянным подашь, да любовью тому горяще и грехи наша помышляюще, страшный он и день судный встретить и уготовимся, и в Царствие Небесное в нити с Тобою и всеми святыми сподобимся, славящий Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Следство их течениями пустыни бесплодное возделал еси, и же из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселений, сияя чудесы, пимене Отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Светлых подвиг Твоих преподобне, Отче, на ста дней святая память Твоя, души благочестивых веселящи, пимене Богомудре, Отче наш преподобне. Ублажаем, ублажаем Тя, преподобне, Отче, пимене, и чтим святую память Твою, наставни.

будет, а друг второй, увы, не так поймет, а третий друг, конечно, не осудит, он просто не успеет.

разладе внутреннем возле я пребываю на земле. Грехом свои питаю страсти, они живут в душе моей, а я живу у них во власти, питаясь пищею свиней. Плачу за грех ужасной данью, об этом лучше и не петь, неся болезни и страдания, я приближаю злую смерть. Чтобы в страстях не догореть, для зла мне лучше умереть.

нет решимости во мне, то утопаю я в вине, то объедаюсь пищей тленной, умом гуляю по вселенной. И вот уж похоть, как огонь, объяла душу, только тронь. Нет, в самом деле, я не вру, попал я в черную дыру.

не могу, но, несмотря на стыд, и гнусь, в нем кувыркаюсь и верчусь. И центробежные пути не удается мне на

наконец нашел опору. Христос есть камень жизни суть. Грехов он может сдвинуть горы и жизнь мою перевернуть. Он вечно жив, он не зачах, а сила веры вот рычаг.

Ли мы пред Богом слово, и нужно обязательно дойти.

хоть для побед мы рождены. Нередко терпим поражение, оно и нужно для смирения.

А жизнь похожа на вокзал, всего не более. Перед отправкой в дальние края маршрут мы из

И будем ехать, сплыть по их велению, играя роль порядочных людей, но втайне исполнять свои хотения, не замечая гибели своей.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое.

Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на тел повах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконнующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я, Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призрена мей помилуй мя, яко единород и нищезм аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моим есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господне, сядни живота моего. Зрите ми красоту Господню и посещайте храм святые Его. Яко скры мя в селении своем в день зол моих, покры мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, абы дох и пожрог в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь мне в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти, благая Господня, на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможи мне, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны Овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве в дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии. Глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские. И истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царю век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел иси от ада душу мою, спасал меня иси от нисходящих врагов. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер удворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мимо истления. Еда исповестся Тебе перст, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя. Буди ми в Бога защитителя и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Боже истины. Возненавидел иси хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душ мою, и неси меня затворил в руках вражей. Поставил иси на пространне нозе мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю. Смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании. Изнеможен нищетою крепость моя и кости моя сметошася. От всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаш от меня. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех во исступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал иси глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившися беззакония и их же прикрившися греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсти, когда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно. Обаче в потопе вод многих к нему не приближатся. Ты си прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на тя очи мои. Не будете я как конь и меск, им же не есть разума, браздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши их, и несем достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився. И множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благи Господи. Ниже да рекут в руки наша пришелый сии нам предан еси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздажни по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благи Господи. Занежай согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя и нечистой во мне помыслы. Ты боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафи святому преподобному Пимену Великому. Избранные угодниче Христовы, предивны чудотворче, преподобни отче Пимене, подвиги твоими, ангелы возвеселивы, и человеки многие из глубины греховные возведы, прославляюще прославшего тя Господа, хвалебное сие пение приносим те недостойнии, ты же предстояв в сонме праведных престолов Вседержителя, призри милостивым твоим оком на нас любовью зовущих ти. Радуйся, преподобнее, отче Пимене, молитвенниче о душах наших. Ангелоподобное житие возлюбив преподобнее, матерь и дом, и вся стяжание твоя оставил еси, и вкупе с двема братома твоима, мира бегая, воедино от обители великие пустыни египетские вселился еси, тем же зряще твоего духа горение, и братьей твоих юных ко Христу прилежание, с радостью тебе вопием. Радуйся из детска ум и душу твою Господеви предавай, радуйся от юности плоть твою чисту соблюды. Радуйся Господа всем сердцем твоим возлюбивый, радуйся любовью к тому и юных братьей твоих воспламенивый. Радуйся любви ради ко Господу дом отеческий оставивый, радуйся от соблазнов мира и братью твою избавивый. Радуйся верою и любовью из млада украшенный, радуйся многими слезами и воздыханиями очищенный, радуйся в слабом теле си, велию силу душевную явивой, радуйся во Христе Иисусе, все радование Твое положивый, радуйся рассуждение даром почтенный, радуйся смирением на высоту вознесенный, радуйся преподобнее отче Пимене молитвенниче о душах наших. Видя Матерь Твою естественную к чадам любовью подвязаему, и к месту обиталища Твоего пришедшу, не восхотел еси приятию, проразумел бы еси, яко смысле ее матери в душу внидут и желания скорогибнущие, жизни мирские, тем же в убозе келье с братью Твою затворился еси, наставляя единого Господа любите, и того ради вся земная соузы и сладости презирать и вопиющие ему Аллилуйя. Разум, имея Богом просвященный, скорби матери Твоя исцелил еси Отче наш, егда бо плачущий у двери келии Твоей речети, хочу видеть и вас, возлюбленная чада моя, вопросил еси, сдели хочешь и видите нас, или во оном будущем веце, тем же сладостными словесы твоими научена бывши, несомненную веру и надежду вечной жизни в сердце своем прият, и с радостью в дом свое тыде восхваляющий тя сице. Радуйся, земную любовь победивый, да небесную приумножиши, радуйся, отверги временное, да вечное приобрящиши, радуйся юным братьям твоим образ совершенного отречения явивый, радуйся и матерь твою надеждою вечных благ возвеселивый, радуйся ради бисера Христова, вся красная мира сего презревый, радуйся возлюбите паче Христа никого же восхотевый, радуйся, яко Христа возлюбив, и Матерь Твою, святою любовью возлюбил еси. Радуйся, яко плотское желание из сердца исторгнул, душу Твою за братью положил еси. Радуйся, рабе, Господа Твоего возвеселивый. Радуйся того возлюбите и нас научаяй. Радуйся пустыне благоуханной крине. Радуйся Царствие Небесного Сыне. Радуйся, преподобнее отче Пимене, молитвенниче о душах наших. Силою Божию храним и укрепляем, от силы в силу восходил еси преподобнее, и благодатных даров от Господа сподобился еси, якоже и единым точию словом бесы устрашати, и прикосновением руки Твоя, недужные от одра болезни воздвизати, я же видящий все люди, прославиша Бога, дивного во святых, вопиющий Ему Аллилуйя, имея невозвратное к небеси устремление преподобнее, безмолвие паче всего возлюбил еси, тем же и князя некоего грядущего к тебе не восхотел еси прияти, боясь всеть гордыни в пасти,
утолиться в глубине рассуждения Твоего удивляющийся, и высоту смирения Твоего прославляющее, усердно величаем Тя. Радуйся, иноки преподобные, смирению научивый, радуйся и нам немощным сей путь законоположивый, радуйся, яко истинное смиренно мудрее в душе стяжал еси, радуйся сию, бо добродетель, яко зеницу ока сохранить его желал еси, радуйся искушение гордыни от ног твоих отразивый, радуйся единого Бога бояйся и тому единому послуживый, радуйся смирением твоим, дьявола победивый, радуйся смирением дух твой на высоте утвердивый, радуйся сию добродетель никогда же оставивый, радуйся во всем житии твоем Бога прославивый, радуйся учителю наш Богомудрый, радуйся всего мира украшение, радуйся преподобнее отче пимене, молитвенниче о душах наших. Бури житейских искушений избегая, убоялся еси преподобней чести от иноков и мирских людей тебе воздаваемая, и сего ради обитель твою тайно оставил еси, в пустыне же, от обители в обитель приходя, и лицезрением великих угодников Божиих наслаждаяся, яко пчела мед добродетелей от них собирал еси, радуйся и поя Богу, аллилуйя. Слышаша ближние и дальние богоугодное житие Твое преподобнее, и к потоку сладостному богодухновенных словес Твоих во множестве притекающее с весельем зваху Тебе. Радуйся, Отче наш преславный, радуйся, пастырю наш предобрый, радуйся, наставниче наш, Богом наученный, радуйся, добродетели всякие правило, радуйся, яко поправ еси вся козни дьявола, радуйся, яко презрел еси того искушения, радуйся, стяжал бо еси вели, яко Господу дерзновение, радуйся молитвою, бо Твоею сотворил еси великие силы и исцеления, радуйся благочестивым житием Твоим, многие приведи и ко спасению, радуйся богоугодными словесы Твоими указавы к небеси, вернейший путь восхождения, радуйся громе дьявола устрашаяй, радуйся, яко свирель Духа Святаго, слух верных услаждаяй, радуйся преподобне отче пимене, молитвенниче о душах наших. Боже, яко грешнику милосердия непрестанно помышляя преподобне, иноку некоему вопросившу тя, что сотворю, грех брата моего видел, обличу ли того, кротце отвещал еси, аще покрыши грех брата твоего, и Христос в день судный покрыет твоя согрешения, да воспоеше ему вовеки, аллилуйя. Видел благочестивого Феодосия в одежде простого воина, пришедша к тебе преподобне, и ясти просяща, сухий хлеб с водою и солью тому подал еси, и паче царских брашен сватчайший тому показася, царю же осем дивящийся, яко мудрый учитель рекал еси, слузи твои без молитвы и с празднословием уготовляют брашна твоя, мы же вся творим с благословения Божия, ведущий обо силу молитвы твоя, дерзаем вопити тебе. Радуйся, угодниче Божий, дерзновенною молитвою твоею чудеса творяй, радуйся чудесы твоими, веру Христову прославляй, радуйся благословением твоим, хлеб сухий с водою, сладчайше царских ястей соделавы, радуйся вся творить из благословения Божия заповедавы, радуйся горесть жития, молитвою услаждать и научаяй, радуйся во едином Бозе, всю сладость жития полагати вразумляяй, радуйся богатящаяся к воздержанию призываяй, радуйся алчущие и убогие на Господа возлагать и печаль укрепляяй, радуйся веселящихся вразумителю, радуйся плачущих утешителю,
радуйся унывающих и отчаянных восстание, радуйся всем нам благое упование, радуйся преподобне Отче Пимене, молитвенниче о душах наших. Проповедник смирения и неосуждения согрешающим был еси Отче, инок або некоего о брате своем соблазняющеся, и сего ради отойти из обители хотящего, первое убо вопросил еси, а ще своима очима видя того согрешающего послежде, взем от земли мал сучец, рекл еси, помысли, як о гресі брата твоего сучец суть, твои же, як о бервно, да не имаше отнюдь, блазнитеся, но во смирении воспоеши Богу, аллилуйя. Воссиял еси в пустыне, Отче наш, як уже светило многосветлое, тьму неведения и уныния от приходящих к тебе отгоняя, и вся увещевая плоть духове покоряти, и невозвратным помыслом Христу работати, сего ради прими от нас похвалы сия. Радуйся восстание плоти страхом Божиим обуздавы, радуйся дух твой, владыку над страстьми поставивы, радуйся бесовские искушения и прилоги далече от себе отгнавы, радуйся душу твою непорочну Христу соблюды, радуйся ум твой, от скверных и хульных помыслов очистивы, радуйся на высоту бесстрастия вошеды, радуйся любовью твоей вся покрываяй, радуйся не осуждати ближнего и нас научаяй, радуйся милосердием твоим на покаяние подвизаяй, радуйся никого же приходящего к тебе вон изгоняяй, радуйся чистоты сердечное зерцало, радуйся всепрощение неоскудное сокровище, радуйся преподобне Отче Пимене, молитвенниче о душах наших. Хотя правый путь покаяния показать и учил еси преподобне, яко не в числе дни, ни во множестве дел спасения, но воистинем от греха отвращений, тем же некоему брату вопросившему, аще довлеет ми 3 лета на покаяние, отвещал еси, яко аще покаешися от всего сердца твоего, и к тому не согрешати произволение имаши, и в 3 дни покаяние твое примет Бог, тем же и мы благосердие того славяще поем ему, аллилуйя. Дивно бяше житие твое преподобне, не дал бы еси николи же душе твоей уныния сном воздремати, но по вся дни навязчие подвиги простирался еси, притчу оную воспоминая, кипящую сосуду не коснется муха, их даже остудится сосуд, вся цей гаде в ниду твонь, си цей инока нерадивого удобно не злагает враг, горящему же духом и труждающемуся никак уже приблизитися может, сего ради усердно зовем ти. Радуйся светильниче молитвы не угасающей, радуйся источниче слез преснотекущей,

В житии образ всем себе показавы, радуйся в уединении и затворе, якоже звезда мирови воссиявы, радуйся постом и воздержанием, плоть твою духови покоривы, радуйся колено твоя отстояний и поклонов, неисцельными язвами покрывы, радуйся сердца боунылых, житием твоим на подвиги возбуждаются, радуйся руце бо и нерадивых, на дело не устремляются, радуйся, рабе Господень верный, радуйся, угодниче того нелицемерный, радуйся, преподобне отче пимене, молитвенничье о душах наших. Странно бо видите, как о великий подвижник, николи же себе пощадивый, о слабо немощным и новоначальным являше, вопрошен бо быв, как уподобает поститися, заповедано всяк день мало вкушати, средний путь царский указуя, як удобнейший, им же и самоугождение отсекается, и ум не возносится, беспреткновенно поясняется.

Радуйся, нечесожий, мевый, да всеми обладающий. Радуйся, в рубище походивый, да в одежду царствия облечешися. Радуйся, всякий вид пищи презревый, да райские сладости насытишися. Радуйся отречением земных вещей, небесная стяжавый. Радуйся вместо временных благ вечной улучивый. Радуйся, яко на земле еще живый, помыслом твоим непрестанно на небеси пребывал еси. Радуйся, яко при выспрене созерцая и со ангелы общаяся, само укорение в себе сохранил еси. Радуйся, яко Богом и человеки прославляем, не во что же себе вменял еси. Радуйся, яко уничижив себе, славу вечную наследовал еси. Радуйся, мира горнего жителю, радуйся, Христов сонаследниче, радуйся, преподобне отче пимене, молитвенниче о душах наших. Вся помыслы к Богу возводите, учил еси преподобне, того ради его прошен был, что потребнейше есть ко спасению, глаголати или молчати, отвещал еси, якобы я равно достохвально, а ще Бога ради совершаются, глаголой, бо ради Бога, Слово Божие возвещает, Бога прославляет, или ближнего ко спасению наставляет, молчай же ради Бога, в молчании у стены помыслов, умом и сердцем вопиет, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Тем же почимся и глаголать, и молчать ради Бога, да сподобимся со ангелы петь, аллилуйя. Ведь я Богом умудренный был, еси преподобне, вся научая, храмину духовного жития на основании смирения созидати, верою, надеждой и любовью утверждати, подвигами молитвы, слезами и воздыханьми на высоту возводите, и яко кровом преданием себе волю Божию покрывати, тем же и нам силу и мудрость к всему строению стяжати, Господа умоли, Отче наш, да сия похвалы принесем ти. Радуйся, сердце твое, в обитель Духа Святого уготовывай, радуйся всесовершенною любовью к Господу тую красивой, радуйся непрестающими покаяния слезами ю омывый, радуйся из глубины воздыханьми тую облагоухавый, радуйся многими добродетелями душу твою обогативый, радуйся вся плевелы страстей, всеконечне искоренивый, радуйся, яко чистым сердцем Бога зреть исподобился еси, радуйся, яко бесстрастным умом на высоту воспарил еси, радуйся, ангеле, на земли с человеки поживый, радуйся, человече Божий, ангельски тому послуживый, радуйся, венцем славы от Господа увенчанный, радуйся, предстателю от Бога нам дарованный, радуйся, преподобне отче пимене, молитвенниче о душах наших. Спасение всем ищай, преподобне, пресвитера некоего гневливого вразумил еси, то ибо не родение иноков видя, абие гневом возгоревся, и в соборе образ монашеский стех совлече, ты же, яко отец, чадом, терпением и любовью исправлять и согрешающие тому повелел еси, вся подвязая Богу петь и аллилуйя, Царя Небесного Господа Иисуса, кротости подражая, добром зло побеждал еси, Отче наш, старец бо некий, его же духовные чада оставльше, тебе последовавша, завистью уязвляем поношаше тя, ты же с дары пришел еси к тому, и многое время пред дверьми его стоял еси, зной дневный кротце претерпевая, донди же старец оный умилився сердцем, лобзание мира даде тебе, и от того часа бысь друг твой искренний, таковую на дьявола победу твою празднующе тебе вопием. Радуйся кроткому Иисусу подражавый, радуйся того благодатию незлобе стяжавый, радуйся землю, бо кротких наследовал еси, радуйся сердца, бо многих кротостью к себе привлекал еси, радуйся, яко дьяволю злобу незлобием победил еси, радуйся, яко того коварство простотою упразднил еси, радуйся незлобием твоим врага в брата обративый.

Плоть бо твою постом утончив, и ум твой легок на молитвенное делание сотворив, иногда убо в райских селениях со ангелы и святыми суща, иногда же на Голгофе у креста Господня плачуща, и пречистой язвой голубызающе зрелойся себе в видении, тем убо светом озаритеся и нам, и спроси угодниче Христов, да принесем ти похвалися я. Радуйся тайн Божиих зрителю, радуйся святых Его купножителю, радуйся умносердечною молитвою Господа в сердце твоем стяжавый, радуйся на святой Голгофе мысленно тому предстоявый, радуйся к животворящему Его кресту духовно припадовый, радуйся пречистой язвы Его умильно лобызавый, радуйся любовь бо Божия в сердце твоей злияся, радуйся печаль бо земная далече от тебе отгнася, радуйся со Иосифом бо и Никодимом, Господа твоего мысленно во гробе полагал еси, радуйся с мироносицами бо воскресшего радостно сретал еси, радуйся уме зряй Бога, радуйся во плоти Серафиме, радуйся преподобне очи Пимене, молитвенничай о душах наших. Благодатью от Бога почтенный, боляще исцеляти, демонов прогоняти, сердце Твое сокрушенное, смиренно соблюйся, Отче наш, во огонь, бо вечный, сатаною ввержену, быть и себе достойно вменял еси, тем же и нас, добродетели лишенных и молитвы не стяжавших, паче же фарисея возносящихся, Твоею молитвою исцели, да в сокрушении поживше, купно с Тобою, Господи, и воспоем, Аллилуйя. Поюще Твое ангелоподобное житие, восхваляем Тя, преподобне Отче Пимене, в юности бо был еси образ жития юношем, в мужестве правило веры мужем, в старости учитель старцев, нам же всем и всегда молитвенник и предстатель, сего ради вопием Ти. Радуйся из млада всем сердцем Христа возлюбивый, радуйся от юности тому послуживый, радуйся любви ради Его в пустыню вселивайся, радуйся того ради от мира удаливайся, радуйся молчание возлюбивый, да со Господом вечно беседуешь, радуйся плоть твою страху Божию пригвоздивый, да дьяволу не послужишь, радуйся вели пост на себе возложивый, да единого Христа насладишися, радуйся всякие лишения претерпевый, да Христа не лишишися, радуйся сердце твое сосуд благодати сотворивый, радуйся и тело твое бесстрастием украсивый, радуйся дьявола посрамление, радуйся церкви святей похвало, радуйся преподобне Отче Пимене, молитвенниче о душах наших. О преподобне и богоносне Отче наш Пимене, призри на нас немощных, во многие согрешения повсядни впадающих, и богоприятным Твоим ходатайством избави нас от всякого искушения противника, и страх Божий всели в сердца наша, да в добродетели и во смирении пожившее веце сем, блаженные оные жизни сподобимся, и со всеми в радости нескончаемой воспоем, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О преподобней богоносне Отче наш Пимене, призри на нас немощных, во многие согрешения повсядни впадающих, и богоприятным Твоим ходатайством избави нас от всякого искушения противника, и страх Божий всели в сердца наша, да в добродетели и во смирении поживше веце сем, блаженные оные жизни сподобимся, и со всеми в радости нескончаемой воспоем, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О преподобне и богоносне Отче наш Пимене, призри на нас немощных, во многие согрешения повсядни впадающих, и богоприятным Твоим ходатайством избави нас от всякого искушения противника, и страх Божий всели в сердца наша, да в добродетели и во смирении поживше, в веце сем, блаженные оные жизни сподобимся, и со всеми в радости нескончаемой воспоем, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.
ангелоподобне житіє возлюбів преподобніє, матір і дом, і вся стяжання Твоя оставив єсі, і вкупі з двіма братома Твоїма, міра бігая, воєдіну от обітелей великі пустині єгипетські вселився єсі, тим же зряще Твоєго духа горєніє, і братій Твоїх юних ко Христу прилежаніє, с радостью Тебе вопієм. Радуйся із детска ум і душу Твою Господіві придавай, радуйся от юності плоть Твою чисту соблюди, радуйся Господа всім серцем Твоїм возлюбивый, радуйся любовью к тому і юних братій Твоїх воспламенивый, радуйся любви ради ко Господу дом отечески оставивый, радуйся от соблазнов мира і братію Твою избавивый, радуйся верою і любов'ю із млада украшений, радуйся многими слезами і воздиханьми очищений, радуйся в слабом телесі, велію силу душевную явивый, радуйся во Христе Иисусе, все радование Твое положивый, радуйся рассуждение даром почтенный, радуйся смирением на высоту вознесенный, радуйся преподобне отче пимене, молитвенничай о душах наших, избранный угодничай Христовы предивный чудотворче, преподобне отче пимене, подвиги Твоими ангелы возвеселивы, и человеки многие из глубины греховные возведы, прославляющи прославшего Тя Господа, хвалебное сие пение приносим Ти недостойни, Ты же предстоя в сонме праведных престолу Вседержителя, призри милостивым Твоим оком на нас, любовью зовущих Ти. Радуйся, преподобне отче пимене, молитвенничай о душах наших. О, дивный угодниче, преподобне отче наш пимене, недоумеем мы грешни и подолгу восвалите тя, был бы еси монахов образ, исцелений податель, пустыни житель, безмолвия рачитель, страстей искоренитель и всякие добродетели учитель, сего ради умильно к тебе припадаем и смиренно просим, от сокровищницы твоя подашь и нашему убожеству, смирением Твоим нашу гордыню не зложи, бесстрастием наши страсти попали, бодрствованием дух лености от нас отжени, слезными токи наши нечувствия пробуди, бдением от нерадения нас восстави, молитвами в нас пламень молитвы возжги, любовью нас братолюбны сотвори, подашь же нам дух кротости и смирения, дух чистоты и благочестия, от страстей убо нас освободи, и ко истинному покаянию приведи, Ты, бо во уме Твоем непрестанно имел еси, на кресте распятого за нас Сына Божия, того сладчайшее имя во уме и сердце непрестанно иметь и нам, окаянным подашь, да любовью тому горяще, и грехи наша помышляюще, страшный он и день судный встретить и уготовимся, и в Царствие Небесное в нити с Тобою, и всеми святыми сподобимся, славяще Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь. Слез Твоих течениями пустыни бесплодное возделал еси, и же из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселений, сияя чудесы, пимене Отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Светлых подвиг Твоих преподобне, Отче, на ста дней святая память Твоя, души благочестивых веселящи, пимене Богомудре, Отче наш преподобне. Ублажаем, ублажаем Тя, преподобне, Отче, пимене, и чтим святую память Твою, наставь.

А друг второй, увы, не так поймет. А третий друг, конечно, не осудит, он просто не узнает.

Давид предначинай ликование играет и ликовствует с нами, и царицу завет украшенную пречистая, предстоящую всечистая в храме.

себе я не начал боя. Встану скорей от сна,

и первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель

сказать раскаяние слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

воды. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда. В ответ она на это, к счастью, мне говорила: да, грешна. Бог сердца лед разбил на части, и полилась из глаз вода. Я все спешил, и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым Христовым тайнам